0: соцсетях. Доминик Файк, Бэйби Джон, куколка только что. Дальше будет больше кинов и больше музыки, мод, намек на нас, а также Риана, Don't Stop the Music впереди. Ну, я тоже себе намекну, если ты не хочешь останавливать музыку, самую модную музыку планеты, то помни, что слушать нас всегда и везде можно на сайте europaplus.ru или в своей умной колонке. Последней вообще проще простого, достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс» и не успеешь моргнуть, как из нее начнут доноситься суперхиты. Попробуй.
1: Европа Плюс.
2: Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа Плюс.ру.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: просто в процессе как бы все свои намеки объяснил, в чувствах в этом треке признался. Что сказать, не сильны мы в этих играх. Девчонки, это конек ваш. Больше хитов в большом выпуске ждет нас далее. Бруно Марс и изумительная вещица I Just Might на подходе. В ней Бруно во всей красе, как в треке, так и в клипе. В общем, слушаем обязательно. Но чуть раньше лови Алок, Зибу и Portugal The Man, суперхитом Dive Into The Ocean здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.

0: Mariusz dla Wizy i nas historii Jive for Me. Ci zręcz pasłuchajmy superhita od Post Malona, Cold. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Появится Леони Калум Скотт, Альфа и Мано Чао и многие-многие другие. Оставайся.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.

0: послушать, послушать, но пора двигаться дальше. Да, двигаться дальше, чтобы поймать больше хитов и больше музыки в совершенно разных стилях и жанрах, чтобы каждый мог что-то близкое для себя отыскать. А за прогрессив хаус назначаются ответственными Тиесто и Брайана Грейс. Не пропусти историю Beautiful Places. Чуть раньше с нами French Montana и Max B с хип-хоп историей Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Ну а раньше всех встречает Чимина с треком на стыке дэнс-попа, R&B и кей-попа. Суперхит Ху уже через мгновение на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Beautiful Places. Это мистер Тиесто и мисс Брайана Грейс прямо сейчас. Как по мне, один из лучших треков вообще вот за последнее время. Да, ну и одни из лучших треков вообще всех времен в стиле диско были исполнены группой Гимми, состоящей из

0: 1 в России.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер 5 метров в секунду, днем плюс 22 градуса.
3: Привет! Ты проснулся?
4: Ну да.
3: Мы разбудим тебя!

0: 7.35 на Европе плюс. Докажи, что проснулся. Для пермяков старше 12 лет.
1: Реклама. Застройщик «Мегаполис» представляет. Жилые кварталы «Моменты». Новая точка притяжения в центре Перми. Район красных казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. Три варианта отделки. Двухуровневый паркинг. В мае с выгодой до 500 тысяч рублей. Жилые кварталы «Моменты». На Карла Мадыраха, 7. Узнайте больше. 248-38-95. Застройщик ООО «СЗ-СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219 57 01. 219

Plus Radio канал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

еще встречай Эвелон Рокстон с вещицей Vertigo. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе+.

0: Доброе утро, в Перми уже 7:00. На Европе Плюс в этот час новости с нами Анна Лукина. Ань, доброе утро.
1: Доброе утро. В Амстердаме запретили рекламу мяса. Россияне стали активнее менять профессию. И кроссовки пермского рекордсмена продали с аукциона. Далее подробности. Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива, сообщает BBC. Это одна из мер, которая должна способствовать сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Первым в мире городом, запретившим рекламу мяса в общественных местах, стал нидерландский Харлем в 2022 году. Россияне стали активнее менять профессию. Это показал опрос. Новую специализацию осваивают, как правило, граждане в возрасте около 30 лет. Таких 28%. Склонность к смене сферы зависит от уровня дохода. Среди респондентов с зарплатой до 100 тысяч рублей переквалификацию прошли 26%. Об этом пишет Интерфакс. Также чаще меняли сферу деятельности специалисты со средним профессиональным образованием. Экологи и специалисты Роспотребнадзора опубликовали результаты мониторинга качества воды в 10 самых популярных родниках Перми. Проверки проводились на протяжении всего прошлого года. По результатам исследований во всех родниках выявлено несоответствие требованиям Санпин. В своих рекомендациях специалисты отмечают, что родниковая вода в Перми нестабильна по качеству. Ее не рекомендуется использовать для бытовых нужд. Жителям советуют относиться к родниковой воде с осторожностью и отдавать предпочтение проверенным источникам водоснабжения. В рамках Казанского марафона прошел благотворительный аукцион, где главным лотом стали кроссовки Владимира Никитина. Напомню, Владимир Никитин установил новый рекорд России на дистанции 42 километра. Кроссовки бегуна продали за 1 миллион рублей. Как сообщает Минспорта, эти средства будут направлены на развитие первой спортивной школы в Пермском крае, где воспитывали чемпиона. В завершении выпуска информации о курсе валюты и погоде. Доллар сегодня стоит 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Сегодня в Перми переменная облачность, без осадков, днем до плюс 24 градусов, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. На Европе Плюс стартует «Бодрое утро». Всем желаю отличного дня.
2: «Бодрое утро» на Европе Плюс.
3: Будет Пермь по будням.
0: 7:03 в Перми, нескучный вторник начинается. Это мы. Я Алексей Мартин, это Аня Лукина.
1: Доброе утро.
0: Все хорошо, Аня, ты вчера погуляла где-то, как-то словила солнышко? Вот
1: да, конечно. Вчера была очень теплая, жаркая погода.
0: А сегодня еще теплее.
1: А сегодня ветер обещают.
0: Да?
1: Да.
0: Ладно, посмотрим. Но мне кажется, что все равно будет жарко, если честно. Ну, увидим. Короче, ребят, мы с вами просыпаемся. В это бодрое утро можно кучу всего выиграть. Например, в следующем часе приглашение на предпоказ триллера «Опасные отношения». В следующем же часе можно будет забрать слот на 5 километров на забег.рф. Ну и в этом утреннем триатлоне 1, 2 или целых 3 литра энергичного, бодрого, безлактозного протеинового молока. Угу. Попробуйте что-нибудь забрать, благо возможностей действительно много.
2: «Бодрое утро» на Европе+.

0: рано встает?
1: Нескучный вторник застает.
2: В бодром утре, утре на Европе Плюс.
1: 9 минут 8 в Перми. Всем бодрого доброго утра. Ушки навострите, потому что впереди прямо сейчас расскажу правильные ответы к играм этого бодрого утра. Ну, если ты проснулся, заслуживаешь маленький бонус. Вот, проснулся, включил Европа Плюс, узнал правильные ответы. Смотрите, в следующем часе, чтобы в кинокафе забрать пару приглашений на предпоказ триллера «Опасные отношения», нужно будет выбрать второй вариант ответа. 8-10 примерно в игре «Будь в форме». Если хочешь забрать слот на 5 километров на забег.рф и побежать в команде Европы Плюс, запомни два ответа. Бутсы и три. Бутсы и три, да? Вот. Ну и в этом утреннем триатлоне, чтобы все 3 литра протеинового молока забрать, третий новостной заголовок нужно будет назвать в задании от Ани и следующий хит в задании от меня. Да, пока послушаем Ray, Where is my husband?

0: Это Тедди Спримс, Мистер Know It All на Европе Плюс. 20 минут восьмого в Перми. Дальше будет гороскоп. Скоро ты узнаешь, что звезды советуют на вторник, 5 мая. Перед этим All Night от Rehab и Sophie and the Giants, Christian Leontief Story of My Life и Fever Dream от Алекса Уоррена. Дождись.
1: Пробки на дорогах.
2: По данным сервиса Яндекс.Пробки, в эти минуты дорожный трафик в Перми оценивается в 3 балла из 10. Отмечено одно ДТП, оно случилось на пересечении шоссе Космонавтов и Адоевского. Будьте, пожалуйста, внимательны. Также придется сбавить скорость на улице Вильямса и Писарева от Гайвинской до улицы Карбышева. Здесь скорость потока транспорта всего лишь 9 км в час. Всем автомобилистам удачи в пути, соблюдайте правила дорожного движения и дистанцию.
3: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу Плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15.35. Голодные игры на Европе Плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа Плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры — доставка роллов и морепродуктов «О-май-краб».
1: Реклама.
4: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки Чанган в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Dipal G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового Чанган уже сейчас. Приезжайте в ДАФАВТО. Перим героев Хасана 76. Звоните 246-2606. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: С каждым днем все теплее. Значит, скоро встречаемся на летнике Opera Lounge. Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
3: Европа Плюс Пермь представляет 17 мая в Чайковском «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
6: Весна – время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый ГАК – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу: Камская долина, Маршала Жукова, 51.
7: 89.4 FM. 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
8: Европа Плюс. Бодрое утро!

0: утро на Европе Плюс.
1: Гороскоп.
2: 31 минут 8 в Перми. Сегодня вторник, 5 мая. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия.
3: Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия.
2: Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты.
3: Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, не делайте быстрых выводов.
2: Львы, природное чутье не допустит, чтобы сегодня вы сделали неправильный выбор.
3: Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно будет придумать что-то новое.
2: Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам, подготовьтесь к ним заранее.
3: Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании.
2: Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие.
3: Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы.
2: Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений, стоит фильтровать.
3: Рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.
2: В динамиках Broken Heart от Богдан Медведи, дождись.
0: Гороскоп.
1: Лови через час на Европе Плюс.

0: утренний триатлон на Европе плюс. Докажи, что проснулся.
1: 35 минут восьмого в Перми. Давайте, ребят, продолжаем просыпаться. Кто уже это сделал и готов забрать 1, 2 или 3 литра молока безлактозного, звони, набирай 207-09-57 прямо сейчас. Дозвонишься первым, первый литр автоматически твой. 207-09-57, набирай.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермглавснаб».
4: По данным Яндекс.Погоды, в Перми сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Сейчас плюс 12 градусов, днем синоптики обещают до плюс 22. Ветер западный слабый, 2 метра в секунду, с порывами до 12.
5: Что у нас по курсу, дорогая?
6: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
5: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
6: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
5: Звоним 248-40-49.
6: Застройщик ООО «СЗПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте permglavsnap.ru. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк».
7: Реклама.
8: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
9: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
10: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
11: Дафавто 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в Дафавто 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
9: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Рекламная служба в Перми. 219-5701.
2: Бодрое утро на Европе.

0: Утренний триатлон. На Европе Плюс. Докажи, что проснулся. Спонсор игры – производитель функционального питания «Бомбард».
1: 40 минут восьмого в Перми. Попытается выиграть 1, 2 или 3 литра молока. Сейчас Влада, который находится дома на парковом. Влада, привет тебе. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Влад, у тебя уже 1 литр молока «Бомбар» имеется. Ну и чтобы утро стало еще энергичнее, предлагаю выиграть еще парочку. Ты как, готова?
2: Готова.
1: Тогда первое задание у Тани. Слушай внимательно.
3: Влада, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Продолжи, пожалуйста, заголовок. Четверо мошенников из США имитировали нападение медведя и пытались.
1: Так.
3: Первый вариант. Попасть в криминальную хронику.
1: Ага.
3: Второй. Снять дурацкий ролик. Или третий. Получить страховые выплаты.
1: Так.
2: Наверное, получить страховые выплаты.
3: Ух, они мошенники такие,
1: вообще,
3: да?
1: Вообще осуждаем, конечно.
3: Да, не повторяйте. Правильно, Влад,
1: супер.
3: Молодец.
1: Второй литр с тобой. И от меня задание, может быть, вот будет таким, ну, хотя тоже несложное, в общем-то. Три музыкальных отрывка. Скажи, какой из них звучал на Европе Плюс в этом часе? Dua Lipa, Don't Start Now. Может быть, ты слышала Алекса Уоррена «Fever Dream». Либо «Drain Chill Freed From Desire». Три варианта, и только один из них верный. Первый, второй или третий?
2: Второй.
1: Второй, говорит она. Влад, ну точно второй?
2: Да.
1: Ну, тогда... Тогда точно третий литр молока вместе с тобой. Я тебя поздравляю. Все, вперед получать пользу от протеинового безлактозного молока. Ну и много-много там белка, вкусности, короче. Ну все, молодец. Три литра забрала. Ребят, если вы хотите забрать три литра молока «Бомбар», завтра в утреннем триатлоне у вас появится такая возможность. Попробуйте.
4: Стоп. Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. Уровень 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу рокет топливо. В кофе идеально. В кашу легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше. Каждое утро. Бодрое утро. Европа Плюс.

0: Wasteland на Европе Плюс. 50 минут восьмого в Перми. Мы с вами дальше будем просыпаться, ловить прекрасную погоду. Надеюсь, такой же бодрый настрой. Слушать хиты и выигрывать подарки в следующем часе. Кстати говоря, можно будет забрать и приглашение на кинокайф «Опасные отношения». И слот на 5 километров на забег.рф. Не упустить свою возможность, да? А до финала этого часа Серж Диван на Тикте и The End of the World от Майли Сайрус. Дождись.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Уже в кино.
9: Я больше не дерусь.
10: Что ты за трус такой?
11: Дэниел Макфейн.

0: 3-5-0. Город Москва.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.

0: Перми уже 8.00.
1: Европа Плюс. Новости с плюсом.
0: Просыпаемся и очень внимательно слушаем Анну Лукину. У нее что-то интересное для вас.
2: А скоро для похода в сауну достаточно будет приобрести специальный костюм от изобретателей. Недавно инженеры из Финляндии разработали интерфейс, позволяющий посетить цифровую финскую баню, не выходя из дома. Изобретение включает в себя набор из очков виртуальной реальности и специальной куртки. В последнюю встроены термоэлектрические элементы, которые нагреваются. Так вот, элементы куртки активируются по очереди с небольшой задержкой, и как итог, человеческому мозгу кажется, что тепло перемещается по телу непрерывно.
0: Это удобно.
2: Да. А как же вот это вот с компанией сходить, посидеть, поболтать?
0: Нет, с компанией это выходные, а так как захотел в будни вот так вот.
2: Расслабиться, да?
0: Да, с утра во вторник, оп, и все.
2: И прямо на работе.
0: Да, супер.
2: Да, действительно. А путешественник из Читы решился на рискованную авантюру. Мужчина намерен преодолеть расстояние в 4000 километров на сноуборде за 100 дней. Его стартовый пункт – поселок под Читой, конечный, в Хабаровском крае. Мужчина готовился к экспедиции более полугода. Помимо спортивных тренировок, ему пришлось оформлять особое разрешение для заплыва по приграничной реке Амур. Кстати, земляки очень поддерживают сноубордиста и готовы встретить его в конечной точке с концертами, песнями и танцами.
0: Мне очень интересно, какая сейчас погода в Чите, там вот.
2: Ой,
0: в Хабаровске.
2: Ну, 100 дней, ну, за 100 дней всякая погода может быть,
0: ну,
2: правильно?
0: Ну, согласен, да. Блин, на сноуборде это такой экстрим, настоящий экстрим.
2: Мужчина по имени Том, это студент из Германии, увлекается головоломкой, он собирает кубик Рубик. Так вот, недавно он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Дело в том, что Том решил прыгнуть с парашютом и прямо во время прыжка в свободном падении вот собрать головоломку. У мужчины все получилось. В свободном падении он собрал кубик Рубик всего за 23 секунды. Представляешь? А я бы за час, возможно, и за два не собрала.
0: Да ты бы прыгнула, скажи, с парашютом вообще?
2: Ой, нет.
0: Вот.
2: В юности хотела, а сейчас вот...
0: Да, все уже, не надо нам этого экстрима. Мы, знаете, и на земле себя хорошо чувствуем. Все, да, продолжаем просыпаться дальше. Спасибо, Аня.
3: Бодрое утро на Европе Плюс.
1: Будет Пермь по будням.
0: 3:09 в Перми. Продолжаем просыпаться. И что нас ждет в этом часе? Ближе к финалу, в минут 35, сыграем в Кинокайф. Там можно будет выиграть пару приглашений на предпоказ триллера «Опасные отношения». Ну а сейчас, ребят, любители спорта, любители бега, давайте звоните-ка, набирайте 207-09-57. Впереди игра «Будь в форме», где можно урвать слот на 5 километров на забег.рф. Вот. 207-09-57. Звони.
3: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: Европе плюс.
1: 8 минут 9 в Перми. Ребята, 23 мая состоится большой всероссийский полумарафон забег.рф. Уже 10-й по счету. Пройдет он при поддержке Европы плюс. И мы с удовольствием разыгрываем слоты в команду Европы плюс. Слоты на 5 километров. Прямо сейчас свой слот попытается выиграть Витя, который находится в Култаево на работе. Вить, привет тебе. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: История довольно простая. У меня есть вопросы, они довольно несложные. Вопросы про спорт. Твоя задача — справиться как минимум с двумя из трех вопросов. Ну, чтобы получить 2 балла и наш слот на 5 километров. Итак, как называется обувь футболиста для игры на траве? Вот такая история.
2: Бутсы.
1: Бутсы. Есть правильный ответ. Дзинь. Зафиксировали. Сколько очков дает трехочковый бросок в баскетболе?
2: 3.
1: Ты уверен? Никакого подвоха, думаешь, нет тут?
2: На все 100, да.
1: Блин, даже что-то слишком просто получается пока. Ну да. Ну все, ну все, ну забирай. Забирай слот на 5 километров. Теперь ты 23 мая бежишь забег.рф. Я тебя поздравляю. Вить, ты здесь?
2: Да, я
1: счастлив. Все, супер, это самое главное. Ребят, кто готов будет отправиться вместе с нами, попасть в команду Европа Плюс и выиграть свой слот на 5 километров? Я не знаю, по-моему, как всегда, уже так просто не записаться на забег.рф. Попробуйте выиграть свое приглашение, свой слот завтра в игре «Будь в форме» примерно в это же самое время. Пока же послушаем Стромае «Папа Уте».
0: Бодрое утро! Будет Пермь по будням. Европа плюс.

0: Мари Краймбри, давай не ждать на Европе Плюс. 19 минут 9 в Перми. Дальше будет гороскоп. Скоро ты узнаешь, что звезды советуют на вторник, 5 мая. Перед этим Феликс Ян и Гуччи Мэйн Кул, Рейн Дэнс от Дэвид Эмс и Talk to you later от Холли Молли. Дождись.
1: Пробки на дорогах.
2: По данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожный трафик в Перми накаляется уже 5 баллов из 10. В эти минуты трудности в движении присутствуют в центре, на улице Попова от Пушкина до Монастырской. Здесь вы оставите 6 минут. Вяло текущее движение на улице Ленина от Попова до Комсомольского проспекта стоит и улица Локомотивная от Энгельса до площади Гайдара. Все еще не разъехалось ДТП на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Адоевского. Будьте, пожалуйста, внимательны. Еще одна авария случилась на улице Ветлужской. И затор на Спешилова от маршала Жукова до картодрома. Всем автомобилистам удачи в пути, соблюдайте правила дорожного движения и дистанцию.
1: Реклама.
3: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: ДАФ Авто 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки Чанган в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Дипал G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового Чанган уже сейчас. Приезжайте в ДАФ Авто. Перим Героев Хасана 76. Звоните 246-2606. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Шары, ленты, мягкие игрушки, праздничная атрибутика и упаковка. В подарочном мире этого всегда много. К майским праздникам полная готовность с магазином «Подарочный мир». Приезжайте. Пермь, Парковые 45В.
7: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Бизнес с характером живет в Перми. Народная премия 59.ru. Выбирай лучших. Выдвигай любимый ресторан, клинику или автобизнес. Тех, кому доверяешь. Заходи на сайт народной премии 59.ru. Выбирай сердцем.
9: 18+. Весна – время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый «Джили» – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу: Камская долина, Спешилова, 107Б.
10: Рекламная служба в Перми. 219-5701. Европа Плюс. Бодро!

0: Бодрое утро на Европе Плюс.
1: Гороскоп.
2: 32 минуты 9 в Перми. Сегодня у нас вторник, 5 мая. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия.
3: Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия.
2: Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты.
3: Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, не делайте быстрых выводов.
2: Львы, природное чутье не допустит, чтобы сегодня вы сделали неправильный выбор.
3: Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно будет придумать что-то новое.
2: Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее.
3: Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании.
2: Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие.
3: Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы.
2: Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений, стоит фильтровать.
3: Рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.
2: Послушаем новинку Baby Doll от Доминика Файка.
0: Гороскоп.
1: Пропустил? Лови через час на Европе+.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 35 минут 9 в Перми. Уже 14 мая на экраны всех кинотеатров выходит триллер «Опасные отношения». Мы же увидим его первыми 13 мая. Приглашаем тебя на кинокайф. Кто готов отправиться с нами в кино и выиграть свою пару приглашений, звони, набирай прямо сейчас 207-09-57 и ответь на несложный вопрос с двумя вариантами ответа. 207-09-57. Звони, линия свободна.
5: Прогноз погоды.
6: Спонсор выпуска – группа «Дипломат».
7: По данным Яндекс.Погоды, в Перми сегодня малооблачно, без осадков. Сейчас плюс 12 градусов, днем синоптики обещают до плюс 22. Ветер юго-западный слабый, от 3 до 12 метров в секунду.
3: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
8: Застройщик ООО «ЗЗ-Дом-Учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
9: Реклама.
10: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
11: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас «Джили» от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в ДАФАВТО 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
8: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в «Восток Моторс». А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. «Восток Моторс» – официальный дилер, шоссе космонавтов 316В.
3: Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
8: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 89.4 FM. 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
5: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 40 минут 9 в Перми. 14 мая на экраны всех кинотеатров выходит триллер «Опасные отношения». Мы же увидим этот фильм первыми 13 мая в синемапарке «Семья». И к нам пытается присоединиться Ренат, который движется сейчас на работу. Ренат, привет тебе, доброе утро.
5: Всем доброе утро.
4: Ренат, есть вопрос. Пару вариантов ответа. Справишься, пару приглашений на предпоказ на Кинокайф. «Опасные отношения» твои. Мы сегодня спрашиваем, кто сыграл главную мужскую роль в фильме «Опасные отношения». Это либо Стивен Сигал, либо Джейсон Сигал.
5: Вариант номер два. Вариант номер один уже давно в России живет, он не снимается.
4: Он не снимается, понятно, все. А что не снимается? Мне кажется, снимается тоже. Но Джейсон Сигал, я принимаю твой ответ. И он абсолютно верный. Забирай пару приглашений на Кинокайф «Опасные отношения». Ты идешь вместе с нами в следующую среду в синемапарк «Семья». Поздравляю.
5: Спасибо.
4: Ребята, больше приглашений в кино сегодня днем. 15:10 разыграем часи фильм онлайн. Так что, у кого будет желание попасть в кино вместе с нами, фильм обещает быть интересным, обязательно попробуйте. Ну, либо завтра в это же время, примерно на Европе+. Пока же послушаем Малика и Джесс Клин, Summer's Back.
3: Бодрое утро.
2: Будет Пермь по будням.
3: Европа+.

0: Baby Rex and New Religion на Европе Плюс. 50 минут 9 в Перми. Дальше ждем Тимура Бодрова и майское «У». Буквально минут через 10 Тимур придет, будет дарить бодрый настрой, классные подарки. До финала этого часа «Feel Good» от «Gorillaz» и «Birds of a Feather» от «Billie Eilish». Дождись.
1: Реклама. В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: звук 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ ОГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте.

0: остались в прошлом.
1: И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков. И более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская панель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Каждое утро. Бодрое утро. Европа Плюс.

0: слушаем новости. С нами Марат Бикметов.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая. Утверждены новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Не каждый десятый россиянин готов уволиться вслед за своим руководителем. Об этом прямо сейчас. Итак, Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона присоединится к режиму прекращения огня. Российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом в Минобороны предупредили, что если Киев попытается сорвать празднование, российская армия нанесет массированный ответный удар. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с марта следующего года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию. Расширяются основания для прекращения экзамена. Например, при использовании средств связи повторно сдавать экзамен в случае аннулирования можно будет не ранее, чем через год. В Арабских Эмиратах школы и вузы перевели на дистант до конца этой недели. Онлайн-обучение будет действовать с этого дня, сообщили в Министерстве образования страны. Решение принято для обеспечения безопасности на фоне отражения ракетных и беспилотных атак. Мера будет пересмотрена в пятницу. При необходимости формат может быть продлен. Ранее в Арабских Эмиратах частично закрыли воздушное пространство, а для полетов в аэропорты страны определили 4 специальных коридора. Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Теперь вместо изображения фастфуда, бензиновых автомобилей и самолетов, на остановках общественного транспорта, в метро и на вокзалах Амстердама рекламируются музеи, концерты, выставки и тому подобное. Каждый десятый россиянин готов уйти из компании вслед за своим руководителем. Таких сотрудников больше всего в Москве, Петербурге, Свердловской и Нижегородской областях. Как выяснил один из сервисов по поиску работы, около половины. Главной причиной для увольнения вслед за руководителем назвали вероятность серьезных проблем в компании. 39% будут солидарны с начальником из-за его профессионализма, а около трети отметили, что руководитель – единственное, что до сих пор удерживает их в компании. Половина опрошенных скорее останется, а каждый третий продолжит работать, даже в случае увольнения своего начальника. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки, евро в минусе 88 рублей и 27 копеек. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Я всем желаю доброго утра.

И улыбчивый он, это Тимур Бодров и его ребята «Майское У». Встречайте «Майское У». Салют. Значит, как вы там сегодня? Рассказывайте. Глаза открылись, кофемашина не сопротивлялась, носок нашелся, да, с первой попытки. Ну и, значит, я уверен, вы можете поздороваться и даже улыбаться. Если так, то все в порядке. Осталось себя вознаградить хитами и подарками. Что касается подарков, то этим утром в «Майском У» я для вас приготовил смарт-часы, конструктор Лего, кинопроектор и, конечно, будет игра на повышение и сумма, которую ты можешь выиграть. 3040 рублей. 3040 рублей – это та самая сумма, после которой все сгорит. Далее, прямо сейчас встречаем Дуа Липу в Москве 707. Всем «Майское У».

0: Только кто после дня рабочего не хочет покидать офис. Да, не хочу идти домой, вот бы еще поработать. Не расставаться с любимыми коллегами. Don't wanna go home tonight. Вот. Спасибо Медузе. Ну и еще несколько энергичных треков далее в майском У. Будет мелодик техно темы Hollow и Old School подгон от братьев Бенасси.
1: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Модон, гимн золотой эры клубной музыки 2000-х. Узнаваемый скрипучий бас-трек «Hit My Heart». Это у нас братья Бенаси и Дэнни в майском У. Так, а это...
1: Гороскоп в майском У.
0: Сегодня вторник и 5 мая на календаре. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным. Не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы вы сегодня сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Поздравляю. Водолей, не все советы знакомых даются из лучших побуждений. Стоит фильтровать. И рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы

0: мудрые говорили. Тот, кто умеет над собой смеяться, тот никогда не перестанет развлекаться. И никогда не будет скучно. Вот, и нам с вами не будет скучно в майском У, поскольку далее развлечение под названием «Кто куда?». «Кто куда?» — это игра, в которой мы отправимся в путешествие по российским городам. И это игра, по итогам которой ты можешь стать обладателем смарт-часов. Значит, хочешь выиграть смарт-часы, хочешь с нами попутешествовать, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – федеральный застройщик «Юника».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер 5 метров в секунду, днем плюс 22 градуса.
1: Город с высоты выглядит иначе. Федеральный застройщик «Юника» представляет дом высокого статуса «Жемчужина Камы». 31 этаж, панорамные виды, архитектура, созданная для тех, кто выбирает больше. Продажи открыты. «Жемчужина Камы» в воплощении мечты на высоте. Застройщик ООО «ЗИ Юника Акулова». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной картой.
4: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
5: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
4: Но иногда это жизненно необходимо.
6: Не сдерживай себя!
5: Получается, ты обманывала меня?
7: 13 мая. Синема-парк «Семья».
8: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
7: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Реклама.
11: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
12: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
13: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.

0: Партнер Европа Плюс. 12+.
1: С каждым днем все теплее. Значит, скоро встречаемся на летнике Опера Лаунж. Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
2: Рекламная служба в Перми. 219-5701.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Это кто куда? А кто с нами? С нами Илья из Ярославля. Илюх, привет, доброе утро.
2: Доброе утро, Илья, Европа плюс. Привет. Доброе утро всем.
1: Да. Илья, я тут, кстати, в июне собираюсь в Ярославль, в Ярик. Скажи, давай, главная достопримечательность Ярославля, твоего города, родного, любимого?
2: Это Волжская набережная, да. Стрелка, да. Центр.
1: Слушай, давай, самая неочевидная достопримечательность Ярика. Ну, давай, твое самое любимое место, место силы, я не знаю, вот по твоему мнению, мое лично.
2: Мое место силы, это, конечно же, дом.
1: Дом. Значит, мы идем к тебе дом. В гости домой. В каком районе?
2: Приглашаю.
1: Ладно, договорились.
2: В Брагино.
1: Да я там буду тоже жить, там же... О, ладно, потом расскажу. Все, короче, ребята, мы кто куда. Мы отправляемся сегодня в Новосибирск. Сейчас я задам Илье вопрос, посвященный столице Сибири. Если ты, Илья, отвечаешь верно, получаешь смарт-часы. Готов?
2: Конечно, попробуем.
1: Окей, итак, мы в столице Сибири, и вот мой вопрос. Новосибирск... Прекрасный город, там много музеев, но есть там уникальный, единственный музей в России, посвященный астрономическому объекту. Какому? Это планета Марс или звезда по имени Солнце? Илья.
2: Ну, я предполагаю, что это звезда по имени Солнце.
1: Это звезда по имени Солнце. Почему ты не думаешь, что там марсианский музей в честь Жанны Агузаровой?
2: Не знаю, но почему-то как-то душа лежит вот именно той фразе.
1: Абсолютно верно! Да, ребята, в Новосибирске музей, посвященный Солнцу. И что это значит? Илья, я с радостью дарю тебе смарт-часы в память об этом дне и в память о твоих будущих путешествиях, в том числе и в Новосибирске. Договорились?
2: Ура! Ура! Ура!
1: Спасибо
2: я
1: тебе!
2: Буду очень стараться к этому стремиться.
1: Новосибирск – прекрасный город. Академгородок чего только стоит. Обязательно нужно там быть. Академу привет, Энску тоже. Ребята, это кто куда? Это Майская У, и мы наше путешествие продолжаем вместе с парочкой Леони и Каллум Скотт.

0: Калифорния Рай. Мы встретимся в субботу. Да, ребята, в субботу Тимур Бодров тоже приходит к вам по субботам в топ-клаб-чарт. Это случается в главном дэнс-чарте страны, в шоу, в котором много, очень много танцевальной музыки актуальной. Вот так что слушайте топ-клаб-чарт везде, где можно, в том числе и на подкаст-платформах. А пока мы имеем сегодня вторник и 5 мая, и далее в майском У приятное свидание с эгоисткой, феминисткой. Да, ждем Зиверт скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Неужели идеал существует? Да. Когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Представляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у

0: заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-7003-44-93. Москва, улица Среднеприковская, дом 28-34.
2: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Майское У на Европе плюс.

0: перед тем, как пользоваться электроприборами. Особенно перед использованием бензопилой. Она мстит. В нашей инструкции на Европлюс все просто. Мы улыбаемся, пляшем и телепортируемся во второй час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: слушаем новости, слушаем Марата Бикметова.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В России растет объем наличных денег. В обращении мэр курортного города Евпатории уходит в отставку, и мужчины стали чаще уходить в отпуск по уходу за ребенком. Об этом прямо сейчас. Итак, объем наличных денег в обращении в России за апрель вырос еще на 607 миллиардов рублей. Это следует из статистики Центробанка, которую изучил РБК. Если исключить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным с сентября 2022 года. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте он превысил 300 миллиардов рублей. По данным Банка России, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями, что повлияло на работу терминалов оплаты. Минобороны России сообщила о перемирии 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. В ведомстве отметили, что вооруженные силы примут все меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток Украины реализовать планы с целью срыва празднования Дня Победы, вооруженные силы нанесут ответный удар по центру Киева. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности соблюдать режим тишины, указав начало периода прекращения огня с полуночи 6 мая. Мэр курортного города Евпатории уходит в отставку. Александр Юрьев покидает пост по состоянию здоровья. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, Юрьев не сможет участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации города после перенесенной операции. При этом мэр останется в команде и продолжит работать на благо региона. Ранее, накануне стало известно о добровольной отставке главы администрации Керчи Олега Каторгина. Этот пост он занимал полтора года. В Росстате зафиксировали рост числа мужчин в отпуске по уходу за ребенком. По данным ведомства, в России доля отцов среди получателей пособия увеличилась примерно с 2% до 12,5%. В абсолютных цифрах показатель за последние 5 лет вырос в 6-9 раз. Как отмечают эксперты, чаще всего в декрет уходят мужчины с высоким уровнем дохода. Лидерами по этому показателю остаются экономически развитые регионы, среди которых Москва, Петербург, Тюменская область и Татарстан. Между тем, сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря которым многие из нас появились на свет. Уже почти три десятилетия, 5 мая, считается Международным днем акушерки. Идею этого праздника предложила Международная ассоциация акушерок, а статус официального он приобрел в 92-м году. День акушерки отмечается более чем в 50 странах мира, в том числе и в России. Акушерки помогают женщинам становиться мамами, сопровождая их с момента поступления в роддом до момента выписки. Они находятся рядом с будущей матерью до, после и во время родов, оказывая роженицам необходимую помощь и моральную поддержку. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки, евро в минусе 88,27. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс, Майская У и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка раствори.
1: Намек на нас.
2: Намек на нас. Это модный Европе Плюс в майскому. Я вообще, кстати, не люблю, когда любимка моя говорит намеками, не говорит буквально. Вот, а потом обижается, что я не считал эти намеки. Я что, дешифратор? Вот, так что давайте не будем гадать, давайте называть вещи своими именами. Вот, и я, Тимур Бодров, буквально вам сообщаю. В майском удали хит сезона Broken Strings Алана Уокера. А еще расскажу, что день грядущий нам готовит. Будет гороскоп на сегодня, 5 мая.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.

Итак, овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, так что не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы сегодня вы сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей. День сегодняшний подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений, так что стоит советы фильтровать. Рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны. Европа плюс.

0: мистер Всезнайка, Тедди Свимс, мистер Know It All. Вообще, кстати, с годами я только сейчас понял фразу, которую мне бабуля в детстве говорила. Мол, котик, много будешь знать, скоро состаришься. Да, как я ее понимаю? Хотелось бы знать не все, или... Ну, почти все, или многого не знать. Короче, ребята, есть вещь, которую вам нужно знать, обязательно, важно. Это то, что скоро у нас игра, посвященная семейному фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Значит, в честь старта в прокате этой картины я буду дарить конструктор Лего и кинопроектор. Хочешь получить? Звони 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермьглавснаб».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер 5 метров в секунду, днем плюс 22 градуса.
4: Что у нас по курсу, дорогая?
5: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
4: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
5: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
4: Звоним 248-40-49.
5: Застройщик ООО «СЗПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте permglavsnap.ru. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк».
6: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15.35. Голодные игры на Европе плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры — доставка роллов и морепродуктов «О май краб».
7: Реклама.
8: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки «Чанган» в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Dipal G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового «Чанган» уже сейчас. Приезжайте в ДАФАВТО. Перим героев Хасана 76. Звоните 246-26-06. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
9: Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
10: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Бомбар представляет бомбическую новинку. Протеиновое молоко. 70 граммов белка в одной порции. Чисто, качественно, без компромиссов. Идеально для завтрака, после тренировки или в любой момент, когда организму нужна поддержка. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше. Ищите на сайте bombar.ru.
12: ООО «Бомбар», Тольятти. ОГРН 118-631-301-82-64.
13: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в «Восток Моторс». А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. «Восток Моторс», официальный дилер, шоссе Космонавтов, 316В.
14: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Больше хитов, больше музыки. 89.4 FM. 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219 57 01. 219.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Да, ребята, вот мы у подножья волшебного дерева. Кто вместе с нами? Давайте знакомиться. Во-первых, это Наташа из Белгорода. Наташа, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. И мы приветствуем также жительницу Уфы, Алина. Алина, доброе утро, привет.
3: Доброе утро.
1: Вот такие у нас жизнерадостные барышни. Значит, девчонки, наша с вами... Дубль 8. Наша с вами задача взобраться по волшебному дереву и открыть сокровищницу. А там вас ждут конструктор Лего и суперприз – крутой кинопроектор. Значит, чтобы оказаться выше, чтобы получить суперприз, нужно подобрать больше рифм к слову «заклинанию». Ну, например, если бы слово «заклинание» было «амулет», то какие рифмы? «Браслет», «омлет», «багет», «балет», «денег нет». Вот такие рифмы. Так, денег нет, не считается. Короче, кто больше назвал рифм, тот победил. Называть вы рифмы будете по очереди. Кто закончил, тот выиграл. На все про все 40 секунд. Ну и давайте мы начнем с первой дозвонившейся. Это Наташа из Белгорода. Наташа, готова?
2: Конечно, готова.
1: Супер. Значит, слушай внимательно. Слово заклинание сегодня, слово, к которому нужно подбирать рифмы, это туман. Погнали.
2: Дурман.
1: Дурман. Алина.
3: Обман.
1: Обман. Хорошо, далее. Наташа.
2: Атаман.
1: Атаман. Алина.
3: Карман.
1: Карман. Отлично, Наташа.
2: Баран.
1: Баран. Тоже можно, Алина.
3: Талисман.
1: Талисман. Наташа.
2: Лагман.
1: Лагман. Алина.
3: Хулиган.
1: Хулиган. Засчитывается. Наташа.
2: Сармат.
1: Как?
2: Сармат.
1: Сармат. О, боже мой. Ну
3: Сармат
1: и давай.
3: Было.
1: Сармат не было. Хотя это, наверное, не совсем рифма, да? Туман, сармат. И это у нас кто был? Это была,
2: ну, да.
1: Это была Алина, поэтому у нас...
2: Наталья.
1: Поэтому у нас побеждает кто? Девчонки, давайте, разберитесь, два женских голоса. Кто?
3: Алина.
1: Алина побеждает. Ну что же вы... Ну, девчонки, во-первых, не нужно расстраиваться, у нас игра беспроигрышная. Да, Алина зарабатывает, получает крутой кинопроектор, но и конструктор Лего для Наташи. Мои поздравления, девчонки. Классного вам дня. Вот что я хочу вам сказать.
2: Спасибо.
1: Давайте договоримся, что мы с вами на этой неделе обязательно сходим в кино и посмотрим все семейные фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Ребята, до встречи в кино.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: Бобби Уильямса «Love Supreme».
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Это волшебное дерево.
6: Фантастическое приключение за гранью воображения.
7: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
6: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
8: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: считать, что Робби и Бобби Уильямс нашел ту самую любовь, Love Supreme, который поет сейчас. Вот. Ну, если брать во внимание, что у него с супругой, сколько, 4 ребенка, вполне себе нашел. Вот. И нужно, конечно, назвать имя героини, жены его, Айда Филд. Айда Филд ее зовут, да. Айда Робби, Айда собакин сын. Айда Филд. Так, ребята, хорош болтать. Нас зовет и ждет уже третий час майского у.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Перми 11 часов. На Европе Плюс новости, с вами Анна Лукина. Здравствуйте. Компании начали экономить на персонале, у Данилихи могут построить лыжную базу, и мужчина разбогател благодаря воробьям. Об этом и не только. Далее. На объявлении Австрии российских дипломатов персонами нон-грата и их высылку из страны последует жесткая реакция Москвы. Об этом заявило посольство России в Вене. В диппредставительстве подчеркнули, что считают этот недружественный шаг австрийских властей неоправданным, политически мотивированным и неприемлемым. Вчера власти Австрии объявили 3 российских дипломатов персонами нон-грата и выслали их из страны. В Вене отметили, что причиной стал лес антенн на крышах дипломатических зданий, которые якобы используются для шпионажа. В апреле доля российских компаний, планирующих экономить на персонале, выросла до 25%. Речь о приостановке найма и сокращениях. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Российского союза предпринимателей. Около половины компаний намерены уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. Планы по другим направлениям оптимизации остаются стабильными. Прямые авиарейсы из Перми в Батуми стартуют с 9 июня. Как сообщило Министерство транспорта Пермского края, полетная программа запланирована до конца года. Самолеты будут летать дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Из Батуми в Пермь по понедельникам и четвергам. Обслуживать данный маршрут будет авиакомпания Red Wings. Время в пути в одну сторону составит 3 часа 35 минут. У долины реки Данилихи в Свердловском районе планируют построить модульную лыжную базу. Место размещения объекта рассматривается на улице Уфимской. Для реализации проекта в течение 2 лет будет подготовлен план территории, который охватит участок Серебрянского парка. Ранее в Перми обсуждался также проект организации горнолыжного спуска для детей в микрорайоне Крохолева. В США мужчина принял птицу за добрый знак и выиграл в лотерею $879 000. Об этом пишет People. Счастливчик рассказал, что однажды обедал в машине, вдруг к нему залетел воробей и сел на пол перед пассажирским сиденьем. Мужчине показалось, что птица сулит ему удачу, и на следующей неделе он купил 3 лотерейных билета. Один из билетов оказался выигрышным. Американец пока не придумал, как использовать деньги. Известно, что за советом он планирует обратиться к финансовому консультанту. В завершении выпуска информации о курсе валюты и погоде. Доллар сегодня стоит 75 рублей 44 копейки, европейская валюта 88 рублей 27 копеек. Сегодня в Перми ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем +20, +24 градуса, ветер юго-западный от 5 до 12 метров в секунду. Далее на Европе Плюс продолжается майское у с Тимуром Бодровым. Всем отличного настроения!

0: лидеров в рейтинге Шазама, как в общем мировом, так и в российском. Это песня «Let Me Be». Let me be, let me be. Так, далее сменим звучание в майском У. Евроденс от Оффенбах ожидается и годный олдскул от Бритни Пляж. Бритни Спирс будет с треком «Токсик».
1: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+.

0: что за песня? Токсик. Это не песня, это, ну, аудиальное эспрессо. Хит, который приводит в режим полной боевой готовности. Бритни Спирс, Токсик. А к чему сегодня готовится?
1: Гороскоп. В майском У.
0: Сейчас расскажу. Сегодня на календаре вторник, 5 мая. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, так что не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы вы сегодня сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет рады. Там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей. Сегодняшний день идеально подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы из знакомых даются из лучших побуждений, так что стоит фильтровать. И рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.

0: Talk. История про язык тела. Ну и вы помните, ребята, улыбка. Улыбка — это один из самых мощных элементов этого языка. Body Talk. Улыбка — то, что понятно всем на планете. Социальный клей, можно сказать. Вот и я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь. И вы давайте улыбку передавайте по цепочке всем коллегам, друзьям, соседям. Вот, и улыбка, конечно же, будет у тебя, дорогой слушатель. Ведь ты, во-первых, не пропустил подсказку игры на повышение. И легко вскроешь наше денежное хранилище. Тем более сегодня в игре на повышение у тебя также есть шанс получить бонус 10 тысяч рублей от Озон Банка. Как попасть в игру на повышение? Дозвониться прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска — группа «Дипломат».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. Днем плюс 22 градуса.
4: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
5: Застройщик ОСЗ «Дом учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
6: Привет! Ты проснулся?
7: Ну да.
6: Мы разбудим тебя крутыми призами! Три простых задания и три заряжающих подарка от производителя функционального питания «Бомбар».
8: Доброе утро, Пермь! Спасибо, Европа Плюс!
6: Утренний триатлон. По будням в 7.35 на Европе Плюс. Докажи, что проснулся. Для пермяков старше 12 лет.
9: Реклама. Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
10: Европа Плюс Пермь представляет. 17 мая в Чайковском — Царь горы. Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
11: С каждым днем все теплее. Значит, скоро встречаемся на летнике Opera Lounge. Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
12: Как разойдутся ваши дороги после выпускного? Большой вопрос. А до праздника путь лежит в подарочный мир. Огромный выбор шаров, лент и атрибутики для создания яркой атмосферы. Подарочный мир. Пермь. Парковый 45В.
13: Рекламная служба в Перми. 219-5701.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Предвкушение. В майском У. На Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Так, ребята, доброе утро, добрый вечер, потому что у нас Николай из Южно-Сахалинска. Привет, Коля.
3: Доброго дня.
2: Доброго дня.
3: Или утро.
2: Да.
3: Или нашей большой стране.
2: Он там в будущем уже находится, потому что полшестого, да, в Южно-Сахалинске?
3: Да.
2: Слушай,
3: полшестого вечера.
2: Ну, были какие-то вот за весь день какие-то сигналы, признаки того, что день твой сложится хорошо, и ты в итоге окажешься в нашем денежном хранилище в игре на повышение, а, Коля?
3: Каждый день лучше.
2: То есть что-то было, что-то ты чувствовал.
3: По-другому просыпаться смысла нет.
2: Я...
3: Да, конечно.
2: Какой ты молодец. Вот таких мы любим. Позитивный настрой наше все. Значит, уверен, ты с нами с самого утра, ну, по московскому времени, в 7 утра не пропустил, да, важную информацию в игре на повышение?
3: К сожалению, пропустил.
2: Вот так вот.
3: Буду угадать.
2: Ну ладно. Все равно тебя ждет бонус. 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вот, все, что тебе предстоит, все, что тебе нужно делать, открывать ячейки. Но вовремя нужно остановиться, Коля, потому что в любой момент может прозвучать сигнал «Стоп, игра!», и если он прозвучит, ты все потеряешь. И сумму загаданную, и бонус тоже. Так что будь готов для твоего похода по хранилищу нашему «Одна минута». Погнали?
3: Погнали.
2: Ну что, первая ячейка открывается сама собой, потому что что спрашивать?
1: 160 рублей.
2: Отличная сумма, 160 рублей. Берем?
3: Неплохо, конечно.
2: Или движемся далее?
3: Да нет, идем дальше, конечно, какие берем.
1: 1390 рублей.
2: 1390 рублей. И смотри, что тут еще есть. Это...
1: Бонус от Озонбанка.
2: То есть уже это получается 11 390 рублей. Коля.
3: Давайте, наверное, остановимся.
2: Я буду
3: хитрым.
2: То есть, как только пришел бонус, сразу останавливаю. Может быть, еще одну ячейку? Есть еще время, буквально 13 секунд.
3: Нет, давайте уже не стоит. Я так что-то... Я человек, это...
2: 5 секунд.
3: В руках,
2: подумай!
3: В небе.
2: Коля!
3: Все, берем.
2: Он забирает деньги. Что у нас? Общий выигрыш. 13 090 рублей. Игра на повышение сработала, и бонус от Озонбанка тоже твой. Поздравляю тебя, Николай. Есть ли у тебя желание проверить, что было в следующей ячейке? Или не будем тебя травить?
3: Давайте посмотрим.
2: Ну давай посмотрим, значит, что.
3: Посмотрим.
1: 2660 рублей.
2: Следующая ячейка принесла бы 2660, конечная сумма 3040, то есть, ну, 13 тысяч с копейками ты бы мог выиграть, но ничего себе! Та сумма, которую ты выиграл, 11390, вполне себе. Вот, поздравляю тебя, Николай. Ура!
3: Спасибо большое.
2: Спасибо тебе. Николай, передавай привет Южно-Сахалинску. Хорошего тебе дня. Вот, супруге привет. Всем горожанам тоже привет. Огромный.
3: Обязательно.
2: Договорились. Колю, поздравляем, ребят. Не забывайте, чтобы стать супергероем игры на повышение, внимательно нужно слушать «Майское У». Завтра в 7:00. Не пропустить подсказку. Удачи.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В «Майском У» на Европе плюс.

0: мини-альбом Бруно Марса «The Romantic». Есть впечатление, что Бруно запер себя в винтажном магазине пластинок и потерял ключ. Да, роскошный альбом, роскошный трек «I Just Might». Финалить майское «У» будем при участии Sugar Babes. Будет Артемас, «I Like The Way You Kiss Me». И, ребята, да, собственно, все, что я хотел вам сказать. Хорошего дня, вот.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Уже в кино.
7: Я больше не дерусь.
8: Что ты за трус такой?
6: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
9: Какой план?
6: Разбить ему морду.
9: Хороший план.
6: В спортивной драме. Нет. Бой со зверем. Уже в кино.
10: Категория 18+.
11: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
12: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
11: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: ребята, на десерт майского у сахарные бабы. Или ромовые предпочитаете. Так, я Тимур Бодров, прощаюсь с вами до завтра, до 7.00. Вернусь в майском у. Как всегда, буду дарить подарки. Там и кинопроектор, и деньги, и смарт-часы. Не проспите все это завтра в майском у. И далее для вас, ребята, столько хитов.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бикметов. Приветствуем.
1: Привет, Саша. Доброе утро всем. В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. В России ожидают усиления дефицита кадров. И похолодание придет в столичный регион в эту пятницу. Об этом прямо сейчас. Итак, в Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Об этом говорят данные сервисов отслеживания сбоев. Пользователи пишут, что у них не открываются мессенджеры и сайты, не работает даже белый список и нет мобильной связи вообще. Напомню, накануне большая четверка мобильных операторов предупредила, что в Москве и области с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и СМС. Ограничения введены в целях обеспечения мер безопасности. Мировые авиакомпании сократили 2 миллиона пассажирских мест на рейсах в мае из-за топливного кризиса. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, тысячи рейсов были отменены, а ряд компаний перешли на использование более компактных или экономичных самолетов. Общее количество пассажирских мест сократилось со 132 миллионов до 130 миллионов. Добавлю, что с начала военного конфликта с Ираном стоимость авиатоплива почти удвоилась, что вынудило авиакомпании повышать цены на билеты. В России ожидают усиления дефицита кадров. В стране растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, а молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где востребованы молодые специалисты. Работодателям придется адаптироваться, внедрять гибкие графики и программы переобучения. Цены на проживание в гостиницах Москвы снизились. Стоимость ночи в январе-марте сократилась в среднем на 1,5% до 10 тысяч рублей в сутки. Как пишет «Коммерсант», такое снижение произошло впервые за 5 лет. Таким образом, отели стараются удержать спрос. Отмечается, что на майских праздниках интерес к поездкам в Москву упал на 5% год к году. Это связано с охлаждением рынка внутреннего туризма, а также снижением количества приезжающих в Россию иностранцев. Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе. Оно ожидается в пятницу, 8 мая, когда над Москвой областью пройдет холодный фронт. В ночные часы будет 7-12 градусов тепла, днем в городе не выше плюс 15, по области до 17 градусов. Об этом сообщил зав. Отделом краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Согласно предварительным расчетам, 9 мая в Москве области будет облачно, местами дождь, температура около плюс 15 градусов. При этом сегодня, завтра и в четверг днем воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 27. Это выше нормы примерно на 6-7 градусов. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки. Евро в минусе 88 рублей 27 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем удачного вторника.

0: Богдан Вельведин на Европе Плюс, Broken Heart, 10 часов 20 минут в Москве. Всем привет, доброе утро. Украсим этот майский прекрасный вторник классными хитами. Продвигаемся далее, не скучно, ритмично. Медуза с нами в ближайшее время, Don't Wanna Go Home. И дождемся Hurts и Purple Disco Machine, Wonderful Life, через пару минут.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Синема-парк «Семья».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
1: Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама.
6: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень – 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу рокет-топливо. В кофе – идеально. В кашу – легко. Протеиновое молоко – бомбар. Все, что нужно от молока и даже больше.
7: Застройщик «Мегаполис» представляет. Жилые кварталы «Моменты». Новая точка притяжения в центре Перми. Район Красных Казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. Три варианта отделки. Двухуровневый паркинг. В мае с выгодой до 500 тысяч рублей. Жилые кварталы «Моменты». На Карла Мадыраха, 7. Узнайте больше. 248-38-95. Застройщик ОСЗ СТМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки «Чанган» в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Dipal G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового «Чанган» уже сейчас. Приезжайте в «ДАФАВТО». Пермь героев Хасана, 76. Звоните 246-26-06. «Чанган» – инфо.

0: Итальянское трио «Медуза» на Европе Плюс. I don't wanna go home. Ну, дома сидеть такую хорошую погоду точно не хочется. Хочется гулять, вдыхать ароматы майского воздуха, слушать лучшую музыку, естественно, от Европы Плюс. Так что продвигаемся далее вместе с Ray Riding's Weekends. И дождемся Ava Max, Spot a Fake совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – федеральный застройщик «Юника».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер 5 метров в секунду, днем плюс 22 градуса.
1: Город с высоты выглядит иначе. Федеральный застройщик «Юника» представляет дом высокого статуса «Жемчужина Камы». 31 этаж, панорамные виды, архитектура, созданная для тех, кто выбирает больше. Продажи открыты. Жемчужина Камы. Воплощение мечты на высоте. Застройщик ООО «СЗ Юника Акулова». Проектная декларация на сайте нашдочка.дом.рф. Не является публичной картой. Реклама.
4: Зарабатывать по пути – это зарабатывать, не меняя планов, в любое удобное время. Сервис «Максим». Доход для водителей по пути. Регистрируйся в меню приложения «Максим». 0+.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Бизнес с характером живет в Перми. Народная премия 59.ру. Выбирай лучших. Выдвигай любимый ресторан, клинику или автобизнес. Тех, кому доверяешь. Заходи на сайт народной премии 59.ру. Выбирай сердцем. 18+.

0: Еврохит ТОП-40 пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: огромное количество классных хитов в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. Ловите Лёни и Калум Скотта. Stay. Кэлвин Харрис тоже здесь. My Way. Сэм Фелд. My Heart Goes.
1: And then my heart goes.
0: В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: Здесь Вэл.
1: Здесь Вики.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: Prime. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-776-89-840. Город Москва.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Леони Келлэм Скотт на Европе Плюс. И вещиц, которые, по-моему, вполне заслуживают того, чтобы подняться повыше в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Так что не забудьте ее поддержать, если нравится, на сайте europaplus.ru. До пятницы время есть, чтобы проголосовать. Ну, а мы пока движемся далее вместе с Алексом Вороном. Услышим Your Dream. И Ваня Дмитриенко тоже с нами. Ртуть совсем скоро на Европе Плюс.
1: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу Плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15.35. Голодные игры на Европе Плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа Плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры — доставка роллов и морепродуктов «Oh My Crab».
2: Реклама. Зарабатывать по пути – это зарабатывать, не меняя планов, в любое удобное время. Сервис «Максим». Доход для водителей по пути. Регистрируйся в меню приложения «Максим». 0+.
3: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в «Восток Моторс». А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. «Восток Моторс» – официальный дилер, шоссе космонавтов 316В.
4: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
1: Европа Плюс Пермь представляет. 17 мая в Чайковском — Царь горы. Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
5: Весна – время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый BLG – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу: Камская долина, Спешилова, 107Б. BLG – надежность в движении.
6: FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Его серьезная работа. Ртуть. 11 часов и 34 минуты в Москве. Ну, легко по-майски продвигаемся далее. Под лучшую музыку, конечно же, ритмичный трек от Kungs & Tales of London через пару минут. Galaxy. И услышим Charlie XCX. Boom Clap. Скоро-скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермьглавснаб».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер 5 метров в секунду, днем плюс 22 градуса.
4: Что у нас по курсу, дорогая?
5: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
4: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
5: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
4: Звоним 248-40-49.
5: Застройщик ООО «СЗПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте permglavsnap.ru. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк».
6: Реклама. Зарабатывать по пути – это зарабатывать, не меняя планов, в любое удобное время. Сервис «Максим». Доход для водителей по пути. Регистрируйся в меню приложения «Максим». 0+.
7: С каждым днем все теплее, значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
8: Внимание! В Перми работает специализированный супермаркет товаров для праздников. Подарочный мир! Ищите воздушные шары! Нужна праздничная атрибутика! Или красивая упаковка. Обращайтесь в оптовую компанию «Подарочный мир». Парковый 45В.
9: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее. Вид клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в ДАФАВТО 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
11: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Рекламная служба в Перми. 219-5701.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа Плюс.
2: Побольше отличной музыки будем заряжать в ближайшие полчаса на Европе Плюс. С нами в это время Барбара Стрейзанд. Слышим Тедди Свимс, Мистер Know It All. Тони Пантера, Think About Us. Много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
4: в отпуск!
3: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
5: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
4: А мы скоро вернемся.
3: Майская У на Европе Плюс.
6: Реклама. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрест».

0: Аутогородный перекресток. ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
1: Уже в кино.
2: Я больше не дерусь.
3: Что ты за трус такой?
1: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
4: Какой план?
2: Разбить ему морду.
4: Хороший план.
1: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино.
0: Категория 18+. Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает.
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Бати, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: девица Ёлка на Европе Плюс. Проще, 12 часов 20 минут в Москве. Всем привет. Ну, просто и легко продвигаемся далее. В этот майский вторник еще проще просыпаться сейчас по утрам. Во-первых, потому что хорошая погода, светло. Еще и майское у в эти дни от Тимура Бодрова. Так что просыпайтесь с 7 до утра здесь на Европе Плюс. Все очень бодро и интересно. Много подарков и призов. Пока же движемся далее вместе с Дэйви Тэмс. Услышим Rain Dance и дождемся Леони The Weeknd через пару минут.
1: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Young Boys и Let Me Be. Такие жаркие ритмы под стать сегодняшней погоде в столице. Но, надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, тоже тепло и настроение абсолютно майское. Так что продвигаемся далее. Будем прогревать обстановку и горячими хитами, разумеется. Offenbach через пару минут услышим Miles Away. И дождемся Алок, Софи Такер, Инна и Don't Matter. Скоро-скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа «Дипломат».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер 5 метров в секунду, днем плюс 22 градуса.
4: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
5: Застройщик ОСЗ «Дом учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
6: Смотри лучшие фильмы первым. Вместе с «Европой плюс». Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
7: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
6: Но иногда это жизненно необходимо.
8: Не сдерживай себя!
7: Получается, ты обманывала меня?
9: 13 мая. Синема-парк «Семья».
10: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
11: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Реклама.
14: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
15: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
16: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень – 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко, это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу «Рокет топливо». В кофе – идеально, в кашу – легко. Протеиновое молоко – бомбар. Все, что нужно от молока и даже больше.
17: Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
18: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Мод на Европе Плюс, намек на нас. Ну, без каких-либо намеков, и так все понятно. Лучшей музыки у нас впереди еще больше. Продвигаемся далее не скучно, ритмично. До финала часа успеем послушать Fall With Adept Now, Changes и Реалза тоже здесь. No One Lives Discotheque Live на Европе Плюс.
2: Дебют недели. Ёлка. Проще.
3: Может, проще надо...
2: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
5: Реклама.
6: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Это волшебное дерево.
12: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
13: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Время уже 15.00. Европа, Европа+. На Европе Плюс новости о свежих событиях расскажет Анна Лукина. Аня, добрый день.
1: Добрый день. Путин объявил перемирие на День Победы. Россия увеличит госпошлины для мигрантов. И в Перми запустили городские фонтаны. Подробности далее. Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Там добавили, что российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом в Минобороны предупредили, что если Киев попытается сорвать празднование годовщины, российская армия нанесет массированный ответный ракетный удар. Россия

увеличит госпошлины для мигрантов, например, за выдачу вида на жительство до 30 тысяч рублей. Это позволит ежегодно пополнять федеральный бюджет более чем на 15 миллиардов рублей, пишет российская газета. Госдума готова рассмотреть вопрос оперативно, об этом заявил Вячеслав Володин. По его словам, мигранты, которые хотят жить и работать в России, должны знать русский язык, законы страны, ее историю и культуру, а их пребывание должно быть экономически обосновано. Экологи и специалисты Роспотребнадзора опубликовали результаты мониторинга качества воды в 10 самых популярных родниках Перми. Проверки проводились на протяжении всего прошлого года. По результатам исследования во всех родниках выявлено несоответствие требованиям СанПин. В своих рекомендациях специалисты отмечают, что родниковая вода в Перми нестабильна по качеству. Ее не рекомендуется использовать для бытовых нужд. Жителям советуют относиться к родниковой воде с осторожностью и отдавать предпочтение проверенным источникам водоснабжения. В Перми начали работать 10 городских фонтанов. По будням они работают с полудня до 12 ночи, в выходные и праздничные дни – с 9 утра до часа ночи. Фонтаны на Эспланаде и на площади перед театром будут показывать светомузыкальное шоу. Театральный фонтан будет показывать представление ежедневно с 21 часа 45 минут, фонтан на Эспланаде – с 22 часов 45 минут. В завершении выпуска информации о курсе валюты и погоде. Доллар сегодня стоит 75 рублей 44 копейки. Европейская валюта – 88 рублей 27 копеек. Сегодня в Перми малооблачно, без осадков, плюс 20, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. На Европе Плюс стартует Пермь онлайн. Встречайте Алексея Мартина.

минуты четвертого. В Перми нескучный вторник продолжается. Впереди голодные игры. В этом часе можно будет забрать сертификат на роллы, но это ближе к финалу. Сейчас же, кто влюблен в кино, кто хочет посмотреть триллер «Опасные отношения» первыми вместе с нами, вместе с Европой Плюс, можно уже набирать 207-09-57, чтобы сыграть в кинокайф. Из крутых треков «Chapel Roan» и «Good Luck Bay» появится... Услышишь Эбен, Хэллоу.

0: на кайф. На Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 10 минут четвертого в Перми. 14 мая на экраны всех кинотеатров выходит триллер «Опасные отношения». Мы же увидим его первыми 13 числа, на день раньше, в синема-парке «Семья». Кто готов отправиться с нами на кинокайф, это Антон. Антон взял, дозвонился и сейчас будет готов ответить на наш вопрос. Ну или не будет, получается, да? Окей, ребят, сыграем тогда в группе ВКонтакте «Европа плюс Пермь». Есть личка нашей группы. Кто первым справится с заданием, отправит верное сообщение добуквенно точно, тот получит пару приглашений на предпоказ 13 мая. Отправиться с нами на кинокайф «Опасные отношения». Что лежит в основе сюжета фильма «Опасные отношения»? Необычный уикенд семейной пары или дележка имущества после развода? Знаешь правильный ответ? Прислай его в группу ВКонтакте «Европа плюс Пермь». Пробудешь первым, получишь, собственно говоря, получишь пару приглашений. Итоги скоро подведем. Сразу же после, пока давайте Лорин послушаем, да, «Warning Signs».

0: минут четвертого в Перми. Есть победитель. Зовут его Миша. Он первым прислал верный ответ. Естественно, мы будем обозревать именно необычный уикенд семейной пары в триллере «Опасные отношения». Ну, посмотрим, что там такого необычного. И самое главное, посмотрим на прекрасную Самару Уивинг. А? Да, 13 мая новый кинокайф. Кто хочет еще выиграть приглашение, завтра в 8:35, либо также в 15:10 можно будет забрать свои. Пока же ждем гороскоп. Впереди сразу же после Wait, Alibi Blue от Wise, Nickelback of Today Was Your Last Day и Even Hello. Скоро-скоро.
1: Привет! Ты проснулся?
2: Ну да.
1: Мы разбудим тебя крутыми призами. Три простых задания и три заряжающих подарка от производителя функционального питания Бомбар.
3: Доброе утро, Пермь. Спасибо, Европа Плюс.
1: Утренний триатлон. По будням в 7:35 на Европе Плюс. Докажи, что проснулся. Для пермяков старше 12 лет.
4: Реклама. Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в Восток Моторс. А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. Восток Моторс, официальный дилер, шоссе Космонавтов, 316В.
1: Европа Плюс Пермь представляет. 17 мая в Чайковском. Царь горы. Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
5: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от

0: 20 минут четвертого в Перми. Сегодня вторник, 5 мая. Овны. Управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным. Не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы сегодня вы сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно будет придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений, стоит фильтровать. И рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны. В динамиках BTS, Swim, слушаем.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: на Европе плюс.
1: 34 минуты 4 в Перми. Настало время выиграть сертификат на роллы. Вкуснейшие, приятные. Кто готов это сделать, звони 207-0957. Напомню, что мне нужно 2 игрока. Большой шанс, что ты попадешь в эфир. 207-0957. Набирай.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска – федеральный застройщик «Юника».
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас Перми плюс 24 и ясно. Завтра синоптики обещают переменную облачность. Ночью будет плюс 16, плюс 17. Завтра днем еще теплее. Ну, примерно так же. До плюс 24.
2: Город с высоты выглядит иначе. Федеральный застройщик «Юника» представляет дом высокого статуса «Жемчужина Камы». 31 этаж, панорамные виды, архитектура, созданная для тех, кто выбирает больше. Продажи открыты. «Жемчужина Камы». Воплощение мечты на высоте.
4: Застройщик ООО «СЗ Юника Акулова». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Реклама.
0: Шары, ленты, мягкие игрушки, праздничная атрибутика и упаковка. В подарочном мире этого всегда много. К майским праздникам полная готовность с магазином «Подарочный мир». Приезжайте, Пермь.

0: Плюс 12+.
1: Застройщик Мегаполис представляет: жилые кварталы Моменты. Новая точка притяжения в центре Перми. Район Красных Казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. Три варианта отделки. Двухуровневый паркинг. В мае с выгодой до 500 тысяч рублей. Жилые кварталы Моменты. На Карла Мадыраха 7. Узнайте больше. 248-38-95. Застройщик ОСЗ СТМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: С каждым днем все теплее. Значит, скоро встречаемся на летнике Opera Lounge. Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
4: 89.4 FM. 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.

0: на Европе Плюс.
1: Спонсор игры – доставка роллов и морепродуктов «О май краб». ИП Гордеев Михаил Андреевич. ОГРН ИП 323-595-800-014-143.
2: 40 минут четвертого. В Перми мы играем вместе с двумя девчонками. Лен дозвонилась первой. Находится сейчас на работе в Закамске. Лен, привет тебе.
3: Привет. Всем привет.
2: Тебе противостоит Кристина, которая на работе на Парковом. Кристина, привет.
3: Всем добрый день.
2: Девчонки настроены, видите, они прямо заняли позицию кошки такой, выжидающей. Мы играем простую детскую игру «Съедобно-несъедобное». Кто знает больше слов, тот и победит. Ну, как бы, не совсем так, конечно. Я буду зачитывать много разных слов. На мои слова нужно говорить, что съедобное, а что нет. Если вы ошибаетесь, такое, вероятно, произойдет. Ход переходит к сопернице. Соперница ошибается, обратно возвращаемся к вам. Итак, до тех пор, пока не закончится 30 секунд. Кто в финале остается, тот и получает сертификат на 2000 рублей на роллы «Oh My Crab». Начнет Лена. Лена, первое слово для тебя сегодня – «арабиата». Арабиата – это съедобно, нет?
3: Съедобное.
2: Да, конечно. Бетфорд.
3: Нет.
2: Абсолютно верно. Вертер.
3: Нет.
2: Боквурст, Лена.
3: Съем.
2: Бакербзе.
3: Съем.
2: Абдулгазы.
3: Нет, не буду.
2: Реливер, Лена. Как скажешь, так и будет.
3: Нет, не буду.
2: Не будешь, точно? Нет, ну ты уже сказала, что тут говорить. Алло, Лен.
3: Ну да, алло, да.
2: Но ты сказал, что не будешь, реливер. Очень вкусный бейсбольный термин. Лен, ты побеждаешь. Ну что она сделала, а? Ну, Кристин, я не знаю. Что-то невероятное. Такого не бывает, в принципе. Все слова. И сложные, и легкие. Все отгадала. Лен, ну забирай сертификат на 2000 рублей. Вот, я тебя поздравляю.
3: Спасибо.
2: Кристин, не расстраивайся. Спасибо, ладно, спасибо. Ну мы с тобой еще сыграем обязательно. Например, завтра можно звониться, наверстать упущенное. Попробуйте и вы выиграть свой сертификат на 2000 рублей на роллы «Oh My God». И вкусно пообедайте, поужинайте, позавтракайте. А что захотите вообще?

0: California Nights на Европе Плюс. 51 минута 4 в Перми. Дальше ждем Алексея Манойлова, который буквально минут через 9 придет к тебе в динамики. До финала этого часа Джей Шон Ride It и Chapel Room. Good luck, babe. Дождись.
1: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрёсток».

0: заказывай доставку.
1: А вот аргумент перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Уже в кино.
3: Я больше не дерусь.
4: Что ты за трус такой?
2: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
3: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
2: В спортивной драме. Нет. Бой со зверем. Уже в кино.
1: Категория 18+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: Европа Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов, а они уже на подходе. Это Кендрик Ламар и СЗА Лутер. Кадебастани появится Алан Уокер с хитом Broken Strings. Еще совсем недавно номер один у нас в Еврохит Топ 40. А сейчас высокое третье место в чарте Европы Плюс.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.

0: Это, по его словам, стало отличной мотивацией для того, чтобы как-то развиваться и идти дальше. Дошел, пришел, теперь он настоящая суперзвезда во всем мире, его знают. Его любят, его ждут на концертах. Впереди Алекс Уоррен и Европа Плюс, его новый хит «Fever Dreams».
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермглавснаб».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Этой ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 24.
4: Что у нас по курсу, дорогая?
5: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
4: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
5: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
4: Звоним 248-40-49.
5: Застройщик ООО «СЗПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте permglavsnap.ru. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк».
6: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
7: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
6: Но иногда это жизненно необходимо.
8: Не сдерживай себя!
7: Получается, ты обманывала меня?
9: 13 мая. Синема-парк «Семья».
10: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
9: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Реклама.
13: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в ДАФАВТО 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
14: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Застройщик «Мегаполис» представляет. Жилые кварталы «Моменты». Новая точка притяжения в центре Перми. Район Красных Казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. Три варианта отделки. Двухуровневый паркинг. В мае с выгодой до 500 тысяч рублей. Жилые кварталы «Моменты». На Карла Мадыраха, 7. Узнайте больше. 248-38-95.
16: Застройщик ООО «СЗ-СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Два

0: партнер Европа Плюс. 12+.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.

0: Ну, не только они, с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, собрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
7: Это волшебное дерево.
8: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
9: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: играть его для публики, но я не сомневаюсь, что с любовью большой, так сказать, вложив всю душу, Тиесто создавал и этот трек Beautiful Places. 15:19 в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. Отличного дня!
1: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу Плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15:35. Голодные игры на Европе Плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа Плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры — доставка роллов и морепродуктов «О-Май-Краб».
2: Реклама.
3: Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
4: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в «Восток Моторс». А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. «Восток Моторс» — официальный дилер 16.

0: Европа Плюс. 12+.
1: Бомбар представляет бомбическую новинку. Протеиновое молоко. 70 граммов белка в одной порции. Чисто, качественно, без компромиссов. Идеально для завтрака, после тренировки или в любой момент, когда организму нужна поддержка. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше. Ищите на сайте bombar.ru.
2: ООО «Бомбар», Тольятти. УГРН 118-631-301-82-64.
3: Весна. Время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый ГАК – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу: Камская долина, Маршала Жукова, 51.
4: FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Stance, чтобы стать номером один в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Ну, до пятницы пальма первенства в нашем чарте именно у них. А в пятницу в 14 по московскому времени итоги этой недели. Так что не забываем поддерживать любимые хиты. Это можно сделать в любое время дня и ночи на нашем сайте europaplus.ru.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа «Дипломат».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный 3 метра в секунду, этой ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 24.
4: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
5: Застройщик ООО «ЗЗ Дом Учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
1: Реклама.
6: Как разойдутся ваши дороги после выпускного? Большой вопрос. А до праздника путь лежит в подарочный мир. Огромный выбор шаров, лент и атрибутики для создания яркой атмосферы. Подарочный мир. Пермь. Парковый 45В.
7: Дафавто 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки Чанган в наличии. CS 35 Max, полноприводный Uni S, CS 75 Pro и гибридный Dipal G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового Чанган уже сейчас. Приезжайте в Дафавто. Пермь героев Хасана 76. Звоните 246-2606. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее. Ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Европа плюс Пермь представляет 17 мая в Чайковском Царь горы. Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
9: С каждым днем все теплее, значит скоро встречаемся на летнике Opera Lounge. Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
10: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
1: Больше хитов.
11: Больше музыки. 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: А вот их мы услышим совсем скоро. Это Кайли Минок, Lights, Camera, Action.
3: Lights, Camera, Action, that's it.
2: Супер коллаборация в составе Alok, Ziva, Portugal, The Man. Впереди Dive into the Ocean. Яркий парень Зейн не пройдет мимо с хитом Die For Me. Вообще музыка разнохарактерная. У нас намечается в ближайшие 30 минут, но 100% хитовая.
4: Здесь Вэл.
5: Здесь Вики.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Звук.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тиесто, который во многих своих интервью порой выступает как настоящий мотиватор для начинающих артистов. Ну а мы на Европе Плюс уже скоро услышим «Бум».
1: Привет! Ты проснулся?
2: Ну да.
1: Мы разбудим тебя!

0: 7.35 на Европе плюс. Докажи, что проснулся. Для пермяков старше 12 лет.
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0 плюс.
3: Дафавто 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки Чанган в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Dipal G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового Чанган уже сейчас. Приезжайте в Дафавто. Пермь героев Хасана 76. Звоните 246-26-06. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Бизнес с характером живет в Перми. Народная премия 59.ru. Выбирай лучших. Выдвигай любимый ресторан, клинику или автобизнес. Тех, кому доверяешь. Заходи на сайт народной премии 59.ru. Выбирай сердцем.
5: 18+. Застройщик Мегаполис представляет. Жилые кварталы «Моменты». Новая точка притяжения в центре Перми. Район Красных Казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. Три варианта отделки. Двухуровневый паркинг. В мае с выгодой до 500 тысяч рублей. Жилые кварталы «Моменты». На Карла Мадыраха 7. Узнайте больше. 248-38-95.
6: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: OMICRAB.M. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Бэвердиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Весна – время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый «Джили» – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу. Камская долина, Спешилова, 107Б.
2: Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
3: Европа.
2: Плюс.

0: тот самый трек, который, ну, явно приближает лето. Хотя в Москве в эти дни такое ощущение, что оно уже наступило. Ну, шутка ли, плюс 25 мая. Круто, конечно. Да, мы и не против.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – федеральный застройщик «Юника».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный 3 метра в секунду, этой ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 24.
1: Город с высоты выглядит иначе. Федеральный застройщик «Юника» представляет дом высокого статуса «Жемчужина Камы». 31 этаж, панорамные виды, архитектура, созданная для тех, кто выбирает больше. Продажи открыты. «Жемчужина Камы» в воплощении мечты на высоте.
4: Застройщик ООО «СЗ Юника Акулова». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной картой.
1: Реклама.
5: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
6: Информационный сервис услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Кто?

0: OmyCraft.Firm. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omycraft.ru или по телефону 248-59-55. Бегардиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: DAFAVTO 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в DAFAVTO 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
2: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
2: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 3,5 миллионов друзей.
3: Плейлисты Европа Плюс.
4: Новинки.
3: Видео со звездами.
4: Гороскоп.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
5: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подпишем.
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
4: Радио номер один в России ВКонтакте.
1: Рекламная служба в Перми. 219-5701.

Ёлка, конечно, не кривит душой, сама она в общении всегда очень простая, никакого тебе пафоса, никакой тебе звездной болезни. Ну да, побольше бы таких артистов, как Ёлка. 16.50 в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануилов, а впереди у нас до конца часа Миша Миллер, Алекс Вилле, затем Джаспер Форкс и знаменитый хит River Flows.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
8: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: Пятерочка выручает.
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимание, зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Это волшебное дерево.
13: Фантастическое приключение за гранью воображения.
14: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
13: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
15: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
18: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрёсток».

0: заказывай доставку.
1: А вот Аргументы перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
2: Ничего не грузится, не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
5: 12+. Европа.

Перми 19 часов. На Европе Плюс новости, с вами Анна Лукина. Здравствуйте. Бизнес пожаловался на падение спроса. У Данилихи могут построить лыжную базу, и россияне хотят возвращения западных брендов. Об этом и не только. Далее. В Китае при взрыве на заводе фейерверков погибли более 20 человек. Трагедия произошла в провинции Хунань. Взрыв произошел накануне днем. В результате инцидента скончались 21 человек, еще 60 пострадали. Причины ЧП выясняются, передает Reuters. Лидер Китая Си Цзиньпин распорядился срочно усилить проверки безопасности на всех предприятиях страны, чтобы не допустить новых трагедий. Бизнес пожаловался на падение спроса после повышения НДС. С начала года снижение продаж зафиксировали 40% компаний, рассказали ведомостям в Российском союзе предпринимателей. Бизнес также жалуется на неплатежи со стороны партнеров, трудности с получением кредитов и нехватку оборотных средств. Около 16% компаний отметили влияние санкций, а 14% – рост налоговой нагрузки. Бизнес сокращает расходы и задумывается об уменьшении штата или даже закрытии. Отмечается, что четверть организаций планирует сократить расходы на персонал, а около половины не исключают увольнения. Трамваи номер 12 начнут курсировать до железнодорожного вокзала Перми, сообщает Департамент транспорта администрации. 6 мая маршрут номер 12 будет временно продлен до остановки станции Пермь-2. Это позволит обеспечить транспортную доступность эспланады для жителей индустриального района. Для поездок на улице Максима Горького, в Разгуляй, а также по бульвару Гагарина можно использовать маршруты номер 7 и 11. Их работу усилят дополнительными трамваями. У долины реки Данилихи в Свердловском районе планируют построить модульную лыжную базу. Место размещения объекта рассматривается на улице Уфимской. Для реализации проекта в течение 2 лет будет подготовлен план территории, который охватит участок Серебрянского парка. Ранее в Перми обсуждался также проект организации горнолыжного спуска для детей в микрорайоне Крухолева. Россияне хотят возвращения западных брендов. Об этом заявил каждый второй опрошенный, передает ведомство.

недвижимости. В основном граждане мечтают, чтобы вернулись автопроизводители, производители кино, музыки и компьютерных игр, стройматериалов, продуктов и косметики. Против возвращения иностранных компаний высказались треть россиян, а каждый шестой затруднился ответить. Сильнее всего по западным маркам скучает молодежь. Мужчины и женщины поддерживают идею примерно одинаково. В завершении выпуска информации о курсе валюты и погоде. Доллар сегодня стоит 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Сегодня в Перми малооблачно, без осадков, плюс 23 градуса, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Далее на Европе Плюс больше хитов, больше музыки.

0: это Доминик Файк на Европе Плюс. Не только певец, но и актер очень такой приличный. Но, кстати, номинант Грэмми 2022. Всем отличного дня под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов, а через пару минут буквально с нами уже Алекс Уоррен и Fever Dream, его новый хит, который зацепил уже очень-очень многих.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Синема-парк «Семья».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
1: Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама.
6: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень – 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу рокет-топливо. В кофе – идеально. В кашу – легко. Протеиновое молоко – бомбар. Все, что нужно от молока и даже больше.
9: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиан. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: OMICRAB.PM. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Фегердиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в ДАФАВТО 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
2: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Рекламная служба в Перми. 219-5701.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кайза, идеальная пара, мне кажется. Ну, дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Sony Podera, Луи Фонси, Demi Lovato. И проект Медуза у нас намечается впереди. Их стильный новый хит Don't Wanna Go Home. Не пропусти.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермьглавснаб».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Этой ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 24.
4: Что у нас по курсу, дорогая?
5: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
4: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
5: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
4: Звоним 248-40-49.
5: Застройщик ООО «СЗПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте permglavsnap.ru. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк».

0: OmyCraft.N. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omycraft.ru или по телефону 248-59-55. Бердиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Внимание! В Перми работает специализированный супермаркет товаров для праздников «Подарочный мир». Ищите воздушные шары, нужна праздничная атрибутика или красивая упаковка. Обращайтесь в оптовую компанию «Подарочный мир». Парковый 45В.
2: Европа плюс Пермь представляет 17 мая в Чайковском «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
3: С каждым днем все теплее, значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
4: Весна. Время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый BLG – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу. Камская долина, Спешилова, 107Б. BLG. Надежность в движении.
5: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Уже в кино.
12: Я больше не дерусь.
13: Что ты за трус такой?
14: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
15: Какой план?
14: Разбить ему морду.
15: Хороший план.
14: В спортивной драме. Нет. Бой со зверем. Уже в кино.
16: Категория 18+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: On the Way UA, это да, бас на Европе Плюс. Ну что, идем дальше, идем вперед с лучшими хитами, разумеется, и не пропуская свой любимый. И, конечно же, не забудь за него проголосовать в Еврохит ТОП 40 в пятницу. Итоги этой недели не забудьте.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Петов и новости прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Марат, привет.
1: Привет, Костя. Добрый вечер всем. В Чебоксарах введен режим ЧС регионального уровня. В России набирает популярность сонный туризм, и четверть россиян не хочет скидываться на подарки коллегам. Об этом прямо сейчас. Итак, после атаки ВСУ на Чувашию введен режим ЧС регионального уровня. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. По последним данным, 2 человека погибли, 32 пострадали. Повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысяч человек. В 2 зданиях нарушены несущие конструкции. Для всех, кто нуждается в крови, развернуты пункты временного размещения, организовано горячее питание, а также дежурство медиков и психологов. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу со следующего марта. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию. Расширяются и основания для прекращения экзамена, например, при использовании средств связи. Повторно сдавать экзамен в случае аннулирования результатов можно будет не ранее, чем через год. В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В отрасли объясняют новое явление высокими нагрузками и темпом жизни, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон чаще всего выбирают уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, а также отдых в отелях или санаториях с оздоровительными программами. При этом объекты размещения внедряют блэкаут, шторы и меню подушек. В столице стартовала практика для учеников медиаклассов. Школьники осваивают весь процесс создания медиаконтента в кинопарке Москино. В частности, на практических занятиях ребята изучают съемочный процесс, основы монтажа, посещают места съемок знаменитых российских фильмов и общаются с профессионалами. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, в проекте участвует больше 6 тысяч старшеклассников. Четверть россиян не хочет скидываться на подарки коллегам, причем больше таких среди мужчин. Чаще всего сотрудники отказываются от этой практики, ссылаясь на то, что это не обязательно, что не близко общаются с коллегой-именинником или что сумма слишком большая. Четверть хорошо относится к сборам на подарки. Чаще всего такую традицию поддерживают работники медицинской сферы, специалисты по продажам и юристы. Ну а реже всего на подарки скидываются рабочие, строители и специалисты сферы недвижимости. Кроме того, выяснилось, что чаще всего коллегам дарят чай и кофе, подарочные сертификаты, цветы, товары для хобби и деньги. В конце выпуска курса валют на завтра. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки. Евро в плюсе 88 рублей 35 копеек. В Москве 18 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Костя Фомин. Всем приятного вечера.

0: Бангкок отправятся наши слушатели. Да, именно этих ребят они там услышат и увидят. BTS и Swim на Европе Плюс прямо сейчас. Не стоит забывать о том, что у нас лайв-тур, и на этом мы точно не остановимся. Впереди еще много различных классных событий, поэтому будь всегда в курсе. europaplus.ru. Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте тоже доступна круглосуточно. Ну и круглосуточно играем для тебя только лучшую мировую поп-музыку. Впереди Dave Temps, суперхит Rain Dance.
1: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+.

0: Тиеста. Это Бриана Грейс и суперхит Beautiful Places на Европе Плюс прямо сейчас. В столице 18.35. Здесь Фомин. Привет всем, кто отработал вместе со мной этот второй рабочий. Дальше будет полегче. Еще немножко. Ну и длинные, приятные выходные, майские, праздничные. В общем, все это будет впереди. Ну и, конечно же, впереди будет музыка, потому что я просто так не появляюсь. Появляюсь только с обещаниями. Но! Прошу заметить, если я обещаю, то слово свое обязательно держу. Джейсон Дерула и Take You Dancing. Но прежде появится Оффенбах и Miles Away. Суперхит, который пропускать точно не стоит.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа «Дипломат».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный 3 метра в секунду, этой ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 24.
4: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
5: Застройщик ООО «ЗЗ Дом Учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
6: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу Плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15.35. Голодные игры на Европе Плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа Плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры — доставка роллов и морепродуктов «О Май Краб».
7: Реклама.
8: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
9: Больше хитов, больше музыки.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллиона друзей.
12: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
13: Подвисим.
0: Это Антон Камолов,
14: Артур
15: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
15: можем
0: договорить здесь.
16: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
17: Радио номер один в России ВКонтакте.
4: 89.4 FM. 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Рене Миллер, Body Talk на Европе Плюс. Прямо сейчас 18:50 в Москве. Двигаем с вами вперед, туда, где еще больше хитов и больше музыки. Но нет, сегодня Rush. Rush сегодня не появится, если кто ждал. Сообщаю об этом заранее, потому что ребята ушли, так сказать, в майский отдых, отпуск. Ну и вернутся уже на следующей неделе. Поэтому тогда мы с вами с ними уже и поболтаем, и что-нибудь пообсуждаем. Но есть майская У по утрам. Там можно поиграть, получить классные подарки, выиграть деньги, послушать музыку и проснуться в правильном настроении. Ни в коем случае завтра не пропусти. Ну а до финала этого часа Мия Мартина и Тюме Манкес, ну а также Минелли и Артити, Дисторбия.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Европа+.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: радио номер один в России.
1: А в Перми уже 21:00. Марат Бекметов уже прибыл с новостями. Марат, здравствуй, рассказывай.
2: Привет, Костя. Добрый вечер всем. Число мигрантов в России снизилось на 700 тысяч. Возможность поступления в магистратуру будет ограничена, и рестораны стали массово отказываться от бизнес-ланча. Об этом прямо сейчас. Итак, число мигрантов в России снизилось на 700 тысяч. Сейчас в стране живут больше 6 миллионов иностранцев. При этом еще год назад их число составляло почти 7 миллионов. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности России, за первый квартал года в страну въехали 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в стране проживает 580 тысяч иностранцев с видом на жительство. Миноборнауки получит право ограничивать возможность поступления в магистратуру. Стать магистрами по некоторым специальностям смогут только те, кто окончил соответствующее направление на бакалавриате, а также абитуриенты, имеющие опыт работы по выбираемому профилю. Сейчас распространена ситуация, когда программы бакалавриата и магистратуры не связаны. Так, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились 20% студентов, имеющих предыдущее образование другого профиля. Объем наличных денег в обращении в России за апрель вырос на 607 миллиардов рублей. Это следует из статистики Банка России, которую изучил РБК. Если исключить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным сентября 2022 года. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте он превысил 300 миллиардов рублей. По данным ЦБ, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями, что влияло на работу терминалов оплаты. Функция расшифровки видеосообщений появилась в Макс. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в Макс, напомню, стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Рестораны в России массово отказываются от бизнес-ланчей на фоне снижения спроса. Как пишет газета «Ру», некоторые работодатели нанимают поваров, которые готовят на корпоративной кухне. Плюс многие граждане приобретают готовую еду в магазине, а также заказывают доставку. Предложение бизнес-ланчей не только уменьшается, но и дорожает. Растет себестоимость блюд, повышаются цены на продукты, дорожает логистика, увеличивается зарплата поваров, коммунальные тарифы, аренды и налоги. По словам специалистов, держать в меню бизнес-ланч могут позволить себе только устойчивые игроки рынка. В конце выпуска курсы валют на завтра. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88 рублей 35 копеек. В Москве 19 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Костя Фомин. Всем прекрасного вечера.

0: Как не любить этот трек, правда ведь? Это Терри Свимс. Я рад, что он вновь появился в нашем эфире с новинкой, да тем более с такой новинкой. Мистер Know It All, так называется этот трек, и его точно можно и нужно поддерживать на нашем сайте europaplus.ru, чтобы он добрался до первой строчки этой весной и стал лидером нашего хит-парада. Возможно, легко. Заглядывай на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохит Топ 40, голосуй, поддерживай, ну и в пятницу, конечно же, послушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Но если вдруг в пятницу будет много работы, много дел, ничего, не расстраивайся. В субботу мы для тебя это повторим с 16 до 18 по Москве. Алекс Мануйлов появится, расскажет, расставит, даст послушать, ну и вместе с тобой порадуется.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.

0: Ждать, ждать суперхиты, которые появятся уже в ближайшее время здесь, на радиостанции номер один в России. Ну, а дождались мы прямо сейчас Мари Краймбери. Ее «Давай не ждать». Ну, такой совет на сегодня, мне кажется, не очень подходящий. Хотелось бы дождаться, например, классный трек от Tokyo Hotel, California Nights. Прежде появится Элис Мертон, ее No Roots, ну и KDDK и Алекс Альта, One and Two.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – федеральный застройщик «Юника».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный 3 метра в секунду, этой ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 24.
1: Город с высоты выглядит иначе. Федеральный застройщик «Юника» представляет дом высокого статуса «Жемчужина Камы». 31 этаж, панорамные виды, архитектура, созданная для тех, кто выбирает больше. Продажи открыты. «Жемчужина Камы» в воплощении мечты на высоте. Застройщик ООО «СЗ Юника Акулова». Проектная декларация на сайте нашточкодом.рф. Не является публичной картой.
4: Привет! Ты проснулся?
5: Ну да.
4: Мы разбудим тебя крутыми призами. Три простых задания и три заряжающих подарка от производителя функционального питания «Бомбар».
6: Доброе утро, Пермь. Спасибо, Европа Плюс.
4: Утренний триатлон. По будням в 7:35 на Европе Плюс. Докажи, что проснулся. Для пермяков старше 12 лет.
1: Реклама.
7: Застройщик «Мегаполис» представляет. Жилые кварталы «Моменты». Новая точка притяжения в центре Перми. Район Красных Казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. Три варианта отделки. Двухуровневый паркинг. В мае с выгодой до 500 тысяч рублей. Жилые кварталы «Моменты». На Карла Мадыраха, 7. Узнайте больше. 248-38-95. Застройщик ООСЗ «СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Больше хитов.
8: Больше музыки. FM 89.4. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Недель потребовалось этому треку для того, чтобы добраться до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Вот такие вот дела. Ну еще бы, Fightless. Ну тут вообще просто без вариантов. Тут было понятно, что рано или поздно они доберутся. Ну и добрались буквально за один месяц. Классно? Великолепно. Биби Рекса вместе с Fightless и New Religion на Европе Плюс прямо сейчас. Посмотрим, а удержатся ли эти ребята на первой позиции на этой неделе. Это все зависит от того, как ты будешь голосовать за них. Европаплюс.ру, раздел Еврохит ТОП 40, заходи, заглядывай. Ну и в пятницу не пропусти обратный отчет 40 лучших треков недели. Все это произойдет с 14 до 16 по Москве.
1: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+.

0: Как же стилево все это звучит, а какая ритм-секция. Вроде бы все простенько, но так здорово, так хорошо становится от этой песни. Baby Doll на Европе Плюс, Доминик Фейк и в столице уже 20:34. Привет всем, Фомин по-прежнему здесь. Естественно, слушай мировую поп-музыку, и в ближайшее время мне есть что для тебя сыграть, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было приятно, чтобы вот эти вот майские дни прям запомнились надолго и остались в памяти как что-то очень-очень радостное и приятное. Ну что, на подходе Альма и Summer Really Hurt Us. Прежде появится Hurts совместно с Purple Disc Machine и суперхит, который мы все знаем и все любим, Wonderful Life, 25-й год ремикс. Ну и еще кое-что обязательно будет, поэтому будь с нами, будь с радиостанцией номер один в России, все впереди.
1: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: И мне есть что предложить. На очереди классный трек от Медузы. Don't Wanna Go Home.

0: am paid to exist. Это музыка впереди, оставайся с нами.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
0: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.

0: Детской хаус-мафии, но здесь другие ребята, это Медуза и Don't Wanna Go Home, прямо сейчас на Европе Плюс, классный трек, а достойный трек, который обязательно должен появиться в нашем Еврохит ТОП 40 и далеко не на последних местах, поэтому голосуй, поддерживай, до пятницы время есть, europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП 40, добро пожаловать. Ну и в ближайшие 15 говорю добро пожаловать суперхитам, это Феликс Йен, Чаус, Walk With Me, но прежде Оффенбах, Miles Away.
1: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка раздумий.
1: Дальше только хиты.
2: 45 минут. Европа плюс.
1: И ни одного лишнего слова. На подходе классный летний трек от Боба Синклара и Кайзи. I can wait. Любимейший трек, наверное, мой этой весной. Тиеста, Бриана Грейс, Beautiful Places. Ну и любимчик всех и каждого, потому что трек добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Comrade, Be Mine. Это и не только это, музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.
2: Европа Плюс.
3: Больше хитов. Больше музыки.
2: Европа Плюс.ру.
4: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

26-го года. Boxing Clark, Kaiza, I Can Wait. На Европе Плюс прямо сейчас 21. Был уже час назад, 22 сейчас. 22:20, если быть пунктуальнее. Приветствую всех, кто пока еще не спит. Но время детское, ну и майские дни мы коротаем вместе. Тепло, хорошо, музыкально. Компания классная. Но, в общем, впереди будет продолжение. На подходе Тейлис Мимс со свежим треком, который мне, ну, просто на все 100 понравился, на все 100 зашел. Я говорю про Мистер Know It All. Обязательно послушай, если ты еще не знаком с этой историей. Но прежде Кайра и ее Сор. Все это здесь, на радиостанции номер один в России. Будь с нами.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Европа Плюс.ру.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Есть что предложить в ближайшие 45. Классная музыка, например, The Second Voice и Let Me Be. Прежде суперхит от Розе и Бруно Марса «Апати». Ну и стилевое звучание от Эвелин Рокстона «Вертиго». Все это здесь, на Европе Плюс, уже скоро.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 3.5 миллионам друзей.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Те, кто собирается на боковую прямо сейчас в эфире радиостанции номер один в России, это The Second Voice и Let Me Be, новый трек. Прошу для себя его отметить, распробовать, может быть, даже проголосовать за него на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Ну и вообще, стоит почаще там появляться, потому что новостей там всегда очень-очень много. Ты всегда будешь в курсе самых последних. Ну а также не забывай, что завтра для тех, кто встает с утра пораньше, майская. У Тимур Бодров, классные игры, крутые подарки. Ну и, конечно же, деньги тоже будут.
1: Дебют недели. Ёлка, проще. Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Свежая румынская волна на Европе Плюс прямо сейчас. Это Богдан Медведи и его Broken Hearts.
1: Ну что, вслед за дедушкой Озон, дядей Акчент и Маранди, да, пришел и Богдан. Ну, в общем, я надеюсь, что все будет в порядке, у этого парня все получится и нравится. Думаю, да. Поэтому поддерживай его на нашем сайте europaplus.ru. Ну, а я тебя в ближайшее время поддержу суперхитами. Например, Yardbirds и Graceland. Прежде Dua Lipa с суперхитом Blow Your Mind. Ну и Kungs с треком, который, ну, мне кажется, точно подходит тем, кто пока спать не собирается. Galaxy.
2: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, в ближайшие 30 обязательно появится середина недели, среда. Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка, потому что я все для тебя уже приготовил. Один из лучших треков этой весны. Тиесто, Бриана Грейс и Beautiful Places. Раньше лучшая, ну или одна из лучших работ Post Malone, Circles. Ну а распечатаем новый час и среду заодно с Brax XTN, Pay to Exist. Вся эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро. Всем классной ночи.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: послушать суперхит на все времена и для всех поколений меломанов от банды Magic, Лови Руд. А вот еще раньше с нами дуэт Оффен Барстем и Miles Away. Все это здесь, на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Европа Плюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: перформанс в шоу Rush. Сыграли там несколько хитов, известных вообще, как мне кажется, каждому человеку на планете. Посмотреть, как это было, можно на сайте europaplus.ru и в нашем сообществе ВКонтакте. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Dave Adams, Rain Dance, Teddy Swims, Mr. Novichol, а также Sony Federa, D.O.D. и Poppy Bass.com Think About Us. Впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.
1: Европа Плюс.
2: Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа Плюс.ру.

0: Five, nine, brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. Добрались мы до очередного музыкального нон-стопа здесь на Европе плюс. Хитов будет огромное множество. Оставайся, выбирай тот, который тебе нравится больше всего. Впереди Ваня Дмитриенко с историей.
3: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
2: Прежде с нами Зейн с темой Die For Me. Еще раньше лови клан Карусел с суперхитом Right. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе плюс. За твое внимание поборется Джей Зи, Риана, The Second Voice и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.
4: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
5: в отпуск!
4: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, собрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
6: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
5: А мы скоро вернемся.
4: Майская У на Европе Плюс.

0: Ваня Федоренко с историей «Ртуть» только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Треки ожидаются максимально разнообразными. Найти что-то близкое для себя будет совсем нетрудно. Хьюжели Сольта и бодрый афроденс «Джамайкан Бам-Бам» на подходе. Прежде лови Токио Хотель с Синти Поп-Роком «Калифорния Найтс». А вот еще раньше не пропусти Сию и Кайли Минокс с дэнс-поп-суперхитом «Dance Alone». Оставайся в Европе Плюс и выбирай тот стиль, который тебе ближе всего.
1: Европа Плюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Glow Evan Hollow стоит на подходе, и обязательно дождемся елку с хитом «Проще». Ну и чтобы тебе было проще всю эту неделю просыпаться без бригады У, без Вэлла и Вики, которые находятся в мини-отпуске, мы придумали для себя майское У. До 8 мая включительно с 7 до 10 по Москве слушай Тимура Бодрова, лови игры, подарки, гороскопы, многое-многое другое. Не пропускай.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: чуть ранее не пропусти Эвелон Рокстон с суперхитом
1: Dirty Go.
0: Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. За твое внимание поборются 21 Pilots, One T, Cool T и многие-многие другие.

Только хиты. 30 минут. Европа плюс.

0: изумительная вещица Baby Doll только что в твоих динамиках. Кстати, количество внимания к тому, что слушать радиостанцию номер один в России в своей умной колонке тоже растет. Многим ломан так, между прочим, и делают. Схема простая, достаточно сказать своей умной колонке включи Европа Плюс, и все. Лучшие треки планет заиграют для тебя в ту же секунду. Пользуйся этим. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Боб Синклар и Кайза «I Can't Wait», Swedish House Mafia «Don't You Worry Child», а также Алекс Уоррен «Fever Dream». Впереди. Оставайся.
1: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Айза, только что. Останавливаться не будем, продолжим слушать больше хитов и больше музыки. Невероятно мелодичная история Талана Уокера. Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан, Broken Strings на подходе. Прежде лови свежие вещицы от Медузы, Don't Wanna Go Home. Но вот еще раньше не пропусти Алокс и Portugal The Man с суперхитом Dive Into The Ocean. Вся эта муз-роскошь впереди на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Европа Плюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Биберекс и Фейтлесс. Всем и New Religion. Чуть раньше встречай Зейна с историей Die For Me. А еще Лави Сомбра с суперхитом 12 to 12. Также в эти 30 встречай Леони Галлум Скотта, Кайли Миноук и многих-многих других. Полетели.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это